литнаарах пник тингуумаллхан насавагалуку куяавикарлуку таллааган асигалуниттаалиллхиник куяавикарлуку куякнилуукуллууканнеру тарлуку икааюрлута литнаарат ликкугааллхкаат тингууманнаупут